эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

what comes next will be marvelous.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
3: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Вот это ухватил.
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Fit Service.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони. 2-100-770.
8: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям: программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Доброе утро, здравствуйте всем, 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы каперы на рекорде, и мы готовы начать.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
0: Вторник у нас сегодня, Стасик, ну замечательный же день недели. Понедельник прошел, и слава богу, пусть идет, как говорится, вторник. Здравствуй, родной, иди обниму.
1: Так, что случилось? Ничего. Ты начал праздновать каждый день. Завтра все будет среда моя, родненькая. Да что такое? Да вторник с понедельником так. Просто неуместные дни.
0: Я ничего им не обещал, я люблю только тебя. Понимаешь,
1: да,
0: среда.
1: Да.
0: Что? Четверг будет, да это все было наиграно, ты понимаешь.
1: Что такое? Ты дрифтовал мимо поста ДПС, и тебя... Пронесло, подмигнули, что такое?
0: Нет, все нормально, все пока стандартно. Друзья, вторник, да, у нас сегодня два гороскопа ожидается, как минимум рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, и мы скоро расскажем вам тему, которая прозвучит. Игрушка сегодня за приз твоих каперов тоже будет с автоэкспертом. Мы пообщаемся, он на ваши вопросы ответит, все про автомобили. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 11 августа 2026 года. Вторник, сегодня праздник, второй молодой. Первая где? Когда отмечали?
1: А мы ее где-то пробананили.
0: Я каждый день говорю эти праздники. Почему вторая? Со второй почему начинаем? Где первая?
1: Ну, я, ну это она же не заметна. Как молочные зубы. Ты вот помнишь, как они у тебя выпадали?
0: Конечно.
1: Ну, частично. Да?
0: Ну, не,
1: помнишь,
0: не каждый. Честно скажу, не каждый.
1: Вот и молодость первая тоже.
0: Молочная молодость,
1: да,
0: получается.
1: Однажды ты просыпаешься, хоп, и нету.
0: Хоп, так, и дед.
1: Слушай, и вправду, молодость, она же как зубы. Она выпала. Ты, вырастает новая молодость.
0: Так.
1: Ты пытаешься возобновить ее. Вкладываешь кучу денег, чтобы ставишь коронки какие-то.
0: Все это время лезет молодость мудрости.
1: Да, где-то. Отбеливаешь ее постоянно, да. А она уже с налетом небольшим.
0: Поменьше вам налета в этот день. Международный день здорового сердца сегодня. Замечательный праздник. Берегите вообще, в принципе, здоровье. Об этом забываем. Кто, как не мы, напомним об этом.
1: Давай вот такое огромное спасибо туда, в сторону кардиологов, что закинем.
0: Спасибо, родные. День полета на воздушном шарике сегодня. Не шаре, а шарике.
1: Мандаринового цвета?
0: Мандарин. Так, день мусорной еды сегодня.
1: Мусорная еда, это что такое?
0: Это не полезная пища.
1: Это вот
0: всякая... фастфуд, да, вот
1: бредятина.
0: Это вся история.
1: Спасибо тебе.
0: Что-то такая вкусная. Ну, как будто бы само собой вырисовывается, да? Какой вы фастфуд?
1: Ну, плохо звучит.
0: Плохо звучит?
1: Ну, мусорная еда как-то грубовато.
0: Поэтому фастфуд, какой вы вкусный фастфуд.
1: О, да! Погнали сюда!
0: Голосовыми записывайте нам в чат мобильного приложения Рекорда, какой вы фастфуд этим утром, а мы пойдем дальше. Всемирный день стального барабана еще есть, вот что.
1: Знать бы еще, что это, но бу-бу-бу всем.
0: Международный день фу-фу.
1: Фу-фу?
0: Фу-фу так и называется. Фу пишется с большой буквы. Возможно, это имя собственное, мы еще не
1: Возможно.
0: Все знаем про эту вселенную. День кинетического песка.
1: О, я знаю, что это такое.
0: Нравится?
1: Прикольная штука.
0: Да?
1: Ну, я пробовал пару раз. Мне не понравилось.
0: Забирал у детей?
1: Нет, ну я много чего у детей забирал, но не обязательно, что песок.
0: Наконец-то Стас в этом признался. Голосовые вас и ваши ждем в чате мобильного приложения Рекордовой. Каперы, погнали!
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 11 августа прямо сейчас.
2: Овны, ограничьте сегодня свои действия тем, что вы в состоянии делать на автомате.
1: Тельцы, вам точно сегодня не стоит пытаться найти смысл жизни.
2: Близнецы, сегодня ваше остроумие расцветет всеми красками радуги.
1: Раки, сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
2: Львы, сегодняшний день будет удачным для вас в смысле приобретения полезных знакомств.
1: А девы, вы же сегодня вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было.
2: Весы, сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия.
1: Скорпионы, сегодня все будут говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие.
2: Стрельцы, приготовьте, что в ответ на ваши самые лучшие предложения вы получите нелестные высказывания.
1: Козероги, у вас же сегодня может появиться новое хобби, а возможно и увлечение.
2: Водолей, сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок. Приготовьтесь, прежде чем что-то делать.
1: Рыбы, сегодня вам следует быть максимально осторожным. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа ООО «Канавто 14».
10: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 комплектации. Актив не состоит из выгодопроводной трейдинг. Не оферта.
11: BLG. Надежность в движении.

0: Рекорд. Вейкаперы. Представляешь, что произошло?
1: У кого? У тебя конкретно?
0: Нет, не у меня. Во-первых, голосовые сообщения в чат мобильного приложения прилетают. Это замечательно. Тема для рубрики «Я в эфире. Какая вы вредная еда сегодня?» Поэтому пишите. Во-вторых, могилу Добби не разграбили.
1: Да ладно.
0: Рассказываю, да. Поклонники Гарри Поттера добились изменения маршрута крупного энергопроекта ради могилы Добби. Оказывается, вот существует тот пляж, да? Находится он в Фрешоутер Уэст, он называется. Там стоит вот эта воображаемая могила Добби, где как раз-таки снимали похороны из Гарри Поттера.
2: Ты не знаешь, может быть, он там?
0: Да, они так и сказали. И там изначально должны были проложить силовой кабель стоимостью 500 миллионов евро между Великобританией и Ирландией. Так вот, те фанаты Гарри Поттера объединились, писали петиции, тусовались там, говорили, никакого кабеля. И она как раз должна была проходить, это, прокладка кабеля через вот это вот воображаемое место.
2: Ну, они тоже такие, почившего... не сантиметра в сторону такие, вот как раз через Добби хотели проложить.
0: Ну, как бы, да, интересно.
2: Что за люди?
0: И после сотен обращений проект пересмотрели и решили изменить маршрут, чтобы сохранить это памятное место.
2: То есть говорят, небольшая дуга такая будет.
0: Говорят, да, хорошо, еще 200 миллионов евро, и мы обойдем, конечно, это место. Кабель сделаем чуть длиннее, траншею чуть глубже.
2: А фанаты скинулись?
0: Нет, конечно.
2: Ну, неизвестно, на какую глубину Добби закопали.
0: Да его там нет просто.
2: Откуда ты знаешь?
0: А, ты фанат, я забыл, да?
2: Ну, я не то чтобы фанат, но можно и поверить. Ну, вот домовой
0: все-таки. Как ты думаешь, честно, вот объективно, если бы распределяющая шляпа была на тебе, да, куда бы она тебя распределила? Ну, ты вряд ли Гриффиндорит, будем честны.
2: На юридический.
0: Пуф-пуф, да, все-таки?
2: Пуф-пуф.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Суд удовлетворил иск партии «Родина» в полном объеме. Среди претензий к «Яблоку» – нарушение при агитации, пропаганда запрещенных в России движений и нарушение авторских прав. Также суд указал на получение партии денег от иностранных источников. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс «Автодело» с 9 класса, включая обучение вождению. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, после обучения школьники могли бы сдавать экзамены и получить водительские права вместе с аттестатом. Он также напомнил, что автодело старшеклассников обучали еще в Советском Союзе. Новосибирск назвали самым выгодным городом России для инвестиций во вторичное жилье с целью последующей сдачи в долгосрочную аренду. По оценке аналитиков, потенциальная доходность здесь достигает 6,5% годовых. Для инвестиций в новостройки наиболее привлекательным оказался Ростов-на-Дону. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама.
2: Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц.

0: Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Как мы и просили, ваши голосовые сообщения скидывай в чат мобильного приложения. Все прекрасно вы сделали, исправились. Слушаем, какая вы вредная еда сегодня. С Марины мы, пожалуй, начнем.
1: Всем здравствуйте. Какой фастфуд мы любим есть? Это гамбургеры, бутерброды. Это тоже фастфуд. Картошка фри. Да, что еще любят?
2: Наггетсы.
1: Наггетсы. Шаурму.
3: Что вы любите? Борщик с капустой, но не красный.
0: А ты заметил, как на заднем фоне ребенок на слово гамбургеры?
3: Гамбургеры!
0: Пора!
3: Мама признала, что мы их

0: любим, еще поедем. Да, все записано у рекорда.
1: И там еще не слышно, а второй уже гречку такой с тарелки. Не буду, мы за бургером едем.
0: Владислав.
2: Доброе утро, Вейкаперы. Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, все слушатели. Всем хорошего настроения дня. Вот. В общем, сегодня я из фастфуда. Я, скорее всего, буду сегодня как, наверное, Биг Тейсти с острым соусом. И чуть-чуть, наверное, соуса сырного. Ну и, конечно, чуть-чуть соуса веселья. Сегодня прям же замечательный день. И вот всем вам желаю, чтобы прошел сегодня замечательный день, ваш рабочий день, выходной день, без разницы. В общем, всем хорошего дня.
1: Похоже, что день веселья, да, у человека?
0: Да, интересно, что входит в соус веселья. Мне вот что интересно. Он говорит, соуса веселья немного.
1: Он сделал такую паузу, я потом, он говорит, сегодня я из фастфуда вышел, зашел вчера.
0: Не, соус веселья, мне рецепт интересен.
1: Скинь, пожалуйста.
0: Если знаешь, ходил уже по грибы, то расскажи нам. Мадам Рики.
3: Здравствуйте, ребята.
0: Привет.
3: Ой, из вредной еды, господи. Давайте буду байти терияки из Рустикса.
1: Угу.
3: Это то, что я готова есть вечно, и картошечку фри. А из другого культурного заведения это будет фишбургер. Вот. Пожалуй, за этим я в обед и схожу сегодня.
1: У меня бургер в Москве. А сегодня мы в другом культурном заведении.
0: Стартуем!
1: У вас не будет 10 рублей? Так, на картошечку.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. УГРН 120-160-00-56-261.
2: Реклама в Казани. 554-20.

0: каперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Из последних 9 команд, набравших 100% очков после 3 туров чемпионата России по футболу, только одна стала победителем турнира. Этой командой является «Зенит», победивший в сезоне 21-22. В том же сезоне 9 очков после 3 туров набрали московская «Динамо» и казанский «Рубин», занявшие 3 и 15 места соответственно. В сезоне 23-24 такими командами были «Краснодар» и «Спартак». «Краснодар» занял 2 место по итогам сезона, «Спартак» же 5. Сезон 24-25 «Зенит» занял 2 место и московская «Динамо» 5 место. В прошлом сезоне Игорь набрал «Локомотив», занявший 3 место. После 3 матчей в Альфа-банк российской премьер-лиги сезона 26-27 Краснодар набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу. Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Клиперс в один день заключил контракты с самым низким и самым высоким игроком НБА. Японским разыгрывающим Юки Кавамурой, у него рост 168 сантиметров, и центровым Джамарионом Шарпом 226 сантиметров. Кавамура, рост которого 168 сантиметров, является самым низким действующим игроком лиги. Прошлый сезон японец провел в Чикаго, набирая в среднем 3-4 очка, 2,6 передачи за 11,6 минут игрового времени в 18 матчах. На его счету также 11 игр за фар-клуб Bulls в G-лиге, где его показатели составили 18,7 очка, 5 подборов и 11 передач. Шарп, рост которого 226 сантиметров, является самым высоким игроком НБА. Ранее он выступал за Dallas Mavericks. Скандал в женском велоспорте. Представители нескольких команд мирового женского пелотона выразили возмущение поступками некоторых участниц тура. По их мнению, соперницы используют подкладки под комбинезон в зоне груди для того, чтобы получить аэродинамическое преимущество в гонках с раздельным стартом. По результатам научной работы профессора аэродинамики Берта Блокина, накладка может снизить аэродинамическое сопротивление на 3,6% и принести гонщику не менее 0,78 секунды на каждый километр дистанции. Речь идет о так называемом chest fairing, нагрудном обтекателе, который изменяет поток воздуха вокруг тела и уменьшает давление на бедра. Благодаря этому снижается аэродинамическое сопротивление. После того, как к теме было привлечено внимание, на Tour de France стали проверять участниц на предмет нарушений. Перед стартом гонщиц отсматривали инспекторы. Для более тщательного анализа, если он был нужен, рядом стояла закрытая палатка с инспекторами женского пола. Однако дисквалификации не случилось, а именно такое наказание за подкладки грозит спортсменам по правилам UCI. Изменение морфологии тела с помощью костюма – это де-факто технический допинг. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Кстати, Санкт-Петербурга мы вещаем, и в этом часе мы сыграем с кем-то из вас, поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Будем напоминать вам про это постоянно. Знаете почему? Потому что всегда спрашивают, а где с вами сыграть? И так практически каждый день. А мы такие, ну, нужно установить чат мобильного приложения Рекорда и ловить игру в прямом эфире.
1: Ко мне даже на улице подходит.
0: Да, говорят,
1: где
0: Стас?
1: С тобой сыграть? Я говорю, во что? Он говорит, да во что угодно, пойдем сыграем.
0: Ставь руки на лоб, давай.
1: Да,
0: на лося. Лося. Поехали, значит, к новостям. Телеведущая уснула в прямом эфире «Доброго утра, Мемфис». Такая есть телепередача в США. Но в телекомпании отметили, что с пониманием отнеслись к ситуации, никто увольнять не будет и так далее. Видос у нас есть в социальных сетях. Опять же, подписывайтесь, смотрите, ставьте реакции. Девушка только вернулась из декрета. То есть она еще, да, не привыкла вот к этому ритму жизни бешеному, утреннему, раннюю. У нее двое маленьких детей, а рабочий день начинается в 3.30.
1: Там. Утра?
0: Да.
1: Ничего себе.
0: То есть мы в 5, а она в 3.30.
1: Это да. Возможно, она была корреспондентом в этот момент, к Морфею отправилась туда, брала интервью.
0: Не, ну ноль осуждения вообще.
1: Да вообще ноль.
0: Мы как совы, да, мы же совы. Странно, что совы обычно и работают с утра.
1: Стой, подожди, а почему мы совы? Потому что у меня башка поворачивается на 360, это ничего не значит.
0: Значит, ты голову...
1: И мыши вкусные.
0: Ну вот, да, голову мышей любишь еще. Как бы там достаточно причин для того, чтобы считать нас совами.
1: Да, ты в курсе, что у сов не двигаются глаза?
0: Да, в курсе.
1: Поэтому они и двигают головой.
0: Конечно, я же вижу ее каждый день.
1: Сову?
0: Да. Вот сейчас смотрю, например.
1: Привет.
0: Здорово.
1: О, муф, я полетел.
0: Так, в общем, будем обсуждать необычные места, где вы просыпались или засыпали. Такая тема обсуждения у нас сегодня. Вспоминаем лес, вспоминаем соседей, вспоминаем какие-то незнакомые квартиры. У нас уже сейчас лидирует в голосовалке вариант «не дома». Но там есть приписка, подробности. Что значит «не дома»? Как вы оказались в этом «не дома»?
1: В полете, может быть.
0: Может, слетел
1: с парашютом, прыгал и уснул по пути.
0: Например, в самолете, неожиданно, да? Сценарий этого фильма в предновогоднюю можно воплотить в жизнь.
1: Казалось бы, такой, ну, уснул в самолете все-таки, ну и что страшно? Так я пилот.
0: В общем, есть вариант в кровати с и многоточие. Мало ли, с кем-то просыпались, с кем-то засыпали, тоже неожиданные истории. Все клубы молодости вспоминаем, что оно как было. В другом городе, хотя и не планировали, это я. Была такая история у меня в студенчестве. Вообще не планировали. Бах, Выборг.
1: Слушай, я когда ехал с Комсомольска до Москвы в поезде 7 суток, я просыпался в разных городах. Это считается?
0: Практически. Но ты оставался в этих городах?
1: Ненадолго.
0: Нет, тогда не считается. У нас немножечко поинтереснее тема. Движухи конкретно. Как вы просыпались в необычных местах? Где вы просыпались? Засыпали? Все это вспоминаем. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Все возможно. Голосовой есть от Данила, с него начнем.
1: На Новый год выпили под елочкой с девушкой шампанского. И очнулся я уже только 1 числа. У нее дома. Больше потом, правда, не общались.
0: Калофелинчиц?
2: Да нет, жена его домой к себе привела.
0: Добрая калофелинчиц. Заботливая калофелинчиц.
2: Такая, что же он будет здесь лежать?
0: Да, хороший вроде парень. Ну классно, дело было в деревне, Андрей рассказывает. Когда я был маленький, застрял между туалетом и забором и уснул просто. Родители обшарили колодцы поблизости в поисках. Обижали всех соседей, меня нет. Нашли меня вообще случайно. В детстве пропадать было интересно.
2: Тоже пошли в туалет, такие, о, вот он,
0: приветики. Дед нашел, скорее всего. Так, поехали дальше. Сергей рассказывает. Был случай. Мой брат пошел с друзьями в клуб. Понятно, что без разгорячительных напитков не обошлось. Пошел в туалет, там и уснул. Друзья ушли, подумали, что он на улице. Клуб закрылся, брат так и остался там. Утром проснулся и начал звонить администратору. Они были в шоке. Вообще очень много.
2: А как они не доглядели?
0: Нецензурной брани было, я сам не знаю. Но клуб просто закрылся.
2: Он позвонил, причем администратор говорит, вы закрыли меня в клубе. Они такие, стоп, раз уж ты там, пожалуйста, расставь стулья, подготовься, сейчас придут гости.
0: Так, Кирилл рассказывает, однажды после выпускного, после окончания военного института, я проснулся на лавочке в сквере в парадной форме. Более того, на каждой лавочке этого парка в аккурат лежало по одному новоиспеченному лейтенанту. Отметили парни, видимо.
2: На посту стояли.
0: После ночного клуба, пишет нам слушатель, проснулся на чужом заводе. И как я туда попал, до сих пор никому не известно. Множество камер на территории, и ни одна меня не увидела. Охрана была даже в шоке. Как я туда пробрался?
2: Прикинулся сотрудником.
0: Вот что ни говори, никак не оправдывая вот этого зеленого змея, но как будто бы просыпаются какие-то новые таланты.
2: Сверхспособности.
0: Вообще, люди X становятся. Юбилей. Росомаха.
2: Циклоп.
0: Вулверин. Да,
2: Вулверин.
0: Профессор Ксавьер. Магнетто. Вот это вся история просто.
2: Да, что творится с людьми?
0: Как ни одна камера могла не засечь нашего слушателя?
2: Я тебе говорю, возможно, был очень талантливый в плане, ну, был дар убеждения.
0: Маскировки.
2: Да.
0: Маскировка, скорее
2: всего. В камуфляже, думаешь, был?
0: А Олеся рассказывает, в храме уснула, пока крестили племянника. Вот такая история у нее была.
2: Ну, ничего страшного. Было бы обидно, если бы там читалось какие-то молитвы.
0: Да-да-да. Друзья, обсуждаем необычные места, где вы просыпались или засыпали. Пишите нам эти истории голосом, записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. И...
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Айдинова от Петербургской до Минулина. Также по Университетской от Профсоюзной до Тукая. И по Тукая от Софьян до Ташаяк. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям... Ах!
7: Не печалься, Ваня! Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
8: Центр металлокровли. На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните. 288-87-87. 288-87-87.
9: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
13: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк.
12: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
15: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
16: Максидом.
17: Папа, еще круг.
18: А я на боулинг.
19: Мам, я в игровые автоматы.
2: В
10: Мазопарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазопарк. Мазита Гафури, 46.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio.

0: Мы продолжаем обсуждать вместе с вами, где вы неожиданно просыпались и засыпали. И напоминаем, что через 10 минут мы играем, поэтому в чат мобильного приложения Рекорда «Игра» пишите. Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами, конечно, свяжемся и будем рады отдать приз от шоу «Вейкаперы» и «Радио Рекорд». А пока ваши истории, конечно. Когда был студентом, пошли в ночной клуб, Коля нам рассказывает. Там сильно, конечно же, перебрал и уснул на горшке, так и пишет. А проснулся от того, что охранник поливал меня водой из чайника сверху, типа «Подъем, клуб закрывается».
1: Из чайника.
0: Да. Илья говорит: помню, как ты уснул 31 декабря, проснулся 1 января. Год проспал.
1: О, было такое. Слушайте, я один раз проснулся в 2000-м.
0: Так, это как?
1: Я еще жил в одном столетии.
0: Так.
1: А проснулся уже в другом. И таких, как я, много. Ты представляешь, что просыпаешься.
0: Я так рад за вас.
1: А у тебя 21 век.
0: Реально, на дворе, да?
1: Ну, не то, что прям на дворе, там в подъезде где-то.
0: Так, был студентом, Дмитрий рассказывает, на небольшой вписке у одногруппника. Уснул в кресле, проснулся в ванне. Там, конечно, удобнее было, но никто так и не понял, как это произошло.
1: Решил помыться.
0: Люди Икс, Люди Икс, я говорю. Не помню, какой Новый год был, Андрей Кош, 73, рассказывает. Как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире. Постоянно.
1: Покупал? Пожалуйста, скажи, что ты их просто покупал.
0: Брал ипотеки.
1: Да, тебе очень везет.
0: Просто теперь в многоквартирном доме один живет. Так, Елена вспомнила. В детстве я заснула в деревне в шалаше на дереве. Меня долго искали, а потом я, когда слезла оттуда, я зацепилась шортами. Вот такая история была.
1: И повисла.
0: Да.
1: Как в самых этих комедиях.
0: Екатерина в декрете с первым ребенком заснула, стоя на почте в очереди. Проснулась от эффекта домино в виде людей передо мной.
1: Ого, а такое возможно?
0: Видимо, да.
1: Стоя уснуть.
0: Конечно.
1: Не, я сам иногда в метро едешь, отключаешься, но у меня обычно нога такая тик, подкашивается, и ты приходишь в себя.
0: Но здесь нет, видимо. Мамочки в декрете творят чудеса обычно.
1: Да.
0: А так, где еще же просыпались? В электричке. В Фрязевской, Оксана пишет. Хорошо, не Владимир. Вот что.
1: Ничего себе.
0: В электричке.
1: А я вот к предыдущему сообщению, когда люди говорят, вот я удивляюсь, как я там на какой-то вечеринке просыпаюсь в новой квартире.
0: Так.
1: Я тоже раньше думал, как это так получается.
0: Пока.
1: А когда вот перестал все это делать, да, то есть был трезвый друг я на всех вечеринках, я прекрасно понимаю, как это делается.
0: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
1: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Но он же, это его квартира, давай оставим его дома. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
0: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
1: Ты просто берешь все, что неровно лежит, потому что тебе это надо.
0: И Олег тоже.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Застройщики в российских регионах могут столкнуться с банкротствами из-за ужесточения правил льготной ипотеки. Об этом предупредила депутат Госдумы. По ее словам, региональные компании уже работают на грани окупаемости из-за высокой ключевой ставки, дорогих кредитов, роста затрат на рабочую силу. При этом около 70% жилья в России остается нераспроданным. Почти каждый второй работающий россиянин сейчас трудится вне штата. На таких условиях занято около 30,5 миллиона человек. За год их число выросло еще примерно на 80 тысяч. Речь прежде всего о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Эксперты при этом предупредили, за такими форматами иногда скрываются зарплаты в конвертах и подмена обычного трудового договора. Хайнань для российских туристов превращается не только в пляжный, но и в шопинг-курорт. Россияне все чаще летят на китайский остров за покупками от электроники и одежды до косметики и товаров известных брендов. В Санье действует международный беспошлинный торговый центр, а лимит покупок для одного туриста составляет около 1 200 000 рублей. С января по июль Хайнань посетили 446 тысяч россиян, на 69% больше, чем годом ранее. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл

0: отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Рекорд!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

0: секунданты.
1: А мы газуем в эту игру, когда есть, и когда нет, где. С Кристиной сегодня играем. Кристина, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Город Казань.
1: Круто. Кристин, мы здесь обсуждаем, где мы неожиданно просыпались и засыпали. Есть у тебя такая история?
2: Ой, да практически каждый день.
3: Так, интересненько.
1: Так, с чем связано

0: работой?
1: Ну да, у меня просто работа такая, внезапная. Могу в командировке проснуться в другом месте.
0: Ну, слушай, это хорошо? Давай я так спрошу. Тогда это будет завидной работой.
1: Ну, в любом случае, не скучно.
2: Я уточню. Это не ты там у нас сейчас на лавочке?
1: Нет, я.
0: Да, это хорошо.
2: Ну, мало ли.
0: Ну, Кристина красивая, я уверен. А там непонятно, что валяется. В общем, Кристина, у нас игра. Называется она «Секунданты». У тебя будет минута. Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим букву. Одну. И тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов. Эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Можно не только предметы, можно что-то и одушевленное. Тебе решать. Правила понятны?
1: Ёлки-моталки, ну вроде да.
0: Ну давай, Стас, давай ситуацию.
2: Ситуация такая очень простая. Давай. Ты идешь спать. Все, вот в спальню отправляешься в
0: идешь
2: сон.
0: Спать, да, а буква?
2: А буква будет П.
0: П, Петр. А буква П, отправляемся мы в спальню отдыхать. Минута начинается прямо сейчас. Кристина, бери с собой все, что хочешь на П.
1: Пижама, спит. Подкову на удачу. Угу. Пиротехнику, если вдруг захочешь, там салюта. Больше так нет.
0: Что?
1: И
0: так.
1: Почку. Почки никогда не лишние.
2: И еще одну
0: почку.
2: Так. Ну, вроде бы пять.
0: Пять было, точно. И здесь, понимаешь, здесь не докопаться. Все, Кристина объяснила. Почку с собой не лишняя будет точно, да? Как бы.
2: Я думал, подушка парень будет. Я думаю, сейчас попросите кого-нибудь. Пиротехника.
0: Почка пиротехника.
2: Я птеродактиль.
0: Ну, в общем.
2: Говорит, я от будильника не встаю, мне нужно пиротехника.
0: По мне-то Кристина справилась.
2: Да, и все идеально.
0: Вообще не докопаться. Кристина, приз от Радио Рекорд твой. Мы тебя поздравляем. Ты победила в этой игре. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Здорово, спасибо. Передаю привет всем, кто меня узнал. Наверное, никто. Но вот, всем хорошего дня.
0: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Передавайте привет и забирайте призы у вейкаперов.
3: Секунданты у вейкаперов.

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-8-50. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
6: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. А также Tech Insight. Дабстер. Эдвард. Доктор. И Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». Сфере 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, и неожиданно засыпали и просыпались. Конечно, Сергей голосовое прислал, слушаем.
1: Приехали в деревню, отмечали встречу. Проснулся в лесу, в муравейнике.
0: Клеил матку.
2: Да.
0: Возможно. А ты что-то такая одна с крыльями?
2: Ел гусеницу, строил дом.
0: А они все на тебя работают, да?
2: Я рабочий буду вот так вот.
0: Классно, ну хорошо, что долго не проспал. Мало ли что могло произойти. Муравьи, они, ребят, работящие.
2: Могли бы кусь сделать.
0: И не один, да? Это проснулся, да, бы весь солененький потом.
2: А есть муравьи, чей укус прям вызывает настолько болючие ощущения, что их сравнить, ну, очень сложно с чем-либо.
0: Отмечал свой ДР. 29 лет на природе с рыбалкой, палатками ушли с друзьями ловить. Ну и, конечно, слегка под градусом, конечно. Я отстал и решил отдохнуть на кочке. Ну, так проспал пару часов, пока меня не кинулись искать. А главное, связи нет. А также в лесу бродили мишки. Рассказывает с позитивом наш слушатель.
2: Бродили мишки такие, говорили: ты где? Ты куда ушел?
0: Да, почему не пришел к нам? Поехали дальше. В студенчестве после клуба и горячительных напитков пришел к родителям домой часа в 4 утра. У родителей было две собаки. Они меня испугались и спрятались под стол в спальне родителей. Я решил, что могу их успокоить, и полез к ним под стол. Ну, там заснул. Проснулся утром от осуждающего взгляда отца и собак, которые уже сидели на диване и смотрели на меня сверху.
2: Представляешь, что залез под стол, уснул, собаки такие: а-а-а, пошли, наели что-то из холодильника, разбили ему, да, ему подсунули. Это все он.
0: Кстати, очень популярная история. Нам рассказывала слушательница, как она стоя уснула на почте.
2: Да.
0: Да, в декрете она находилась. И девочки пишут, действительно, это популярная история. Говорит, вот Анна вспоминает: ой, как знакомо, в декрете спишь стоя, как лошадь, точно.
2: Ничего себе.
0: Настолько устают мамочки в декрете, что могут и уснуть стоя на почте. Поэтому берегите.
2: Вот мамань. Это способность.
0: Конечно, стоя в автобусе. Вот Сильвер, он не в декрете был. Когда пытался в политехе учиться. Так же было дело. Сел не в ту электричку, уснул и проснулся в другом городе. Без денег, с тех пор тяга к путешествиям только крепла, говорит у меня.
2: Я один раз уснул в автобусе, когда он делал кольцевой разворот. Mm-hmm. То есть он доехал до конечной, развернулся и поехал дальше. И почему-то меня не разбудили, то есть не выгнали из автобуса. И я поехал дальше снова по новому маршруту.
0: Заботливые люди, зачем тебя будить? Ты же высыпаешься.
2: Или невнимательные.
0: Да нет, заботливый, думаю, ну Стасик спит, зачем его будить?
2: Ну, думаешь, он так и ехал, и думал...
0: Смотри,
2: так...
0: здоровый, не русский парень.
2: Наверное, Станислав.
0: Не русский на вид, да. Такой просто... просто решил поспать. И маленькая женщина-кондуктор, которая... просыпайтесь!
2: Или наоборот, кондуктора не было, и он едет такой: это что, мой новый кондуктор? Ну ладно, тоже спит, ничего не делает, поехали.
0: Подработает заодно, да. Необычные места, где вы просыпались или засыпали, мы обсуждаем, а вы пишите и голосовые записывайте в чат мобильного приложения Рекорда и во все наши соцсети. Вейкаперы. На Рекорде.

0: реклама.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: «Вейкаперы» на рекорде.

0: 9.01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга мы вещаем, вейкаперы на рекорде. В этом часе ватафакты не пропускайте, а также вопросы нашему автоэксперту Владимиру Подборочкину, который ответит на все ваши вопросы касаемо автомобилей. Не знаете, какого китайца взять, не знаете, как выгодно продать свой автомобиль, да и вообще все, что на рынке есть, там может где-то что-то с вашим автомобилем. Удаленная диагностика иногда у нас происходит. Пишите в чат мобильного приложения рекорда свои сообщения, он скоро ответит.
1: Я знаю, какого. Так. Нужно брать работающего китайца. Это и к машине относится, и к биоресурсу.
0: Все правильно, Стас. Все правильно. А, к новостям.
1: Так.
0: А, новое слово вирусится в сети.
1: Да, не.
0: Да, да, да.
1: Да, ну какое?
0: Джоб-куколдинг.
1: Так.
0: Так называют ситуацию, когда человек перекладывает свои задачи на коллег.
1: Ага.
0: Зачем? Затем такой человек наблюдает и получает удовольствие с того, как они бегают по делам, дедлайны закрывают и просто контролируют процесс. Грубо говоря, начальник, джоб-куколдинг.
1: О, хуже. То есть я свою работу, которую должен выполнять я, прошу кого-то сделать,
0: да.
1: Ты а потом смотрю за окошко.
0: Все, джоб-куколд.
1: О, да, перекладывай. Шлепни степлером, шлепни. О, да!
0: Ну, не настолько, Стас.
1: Да! Вводи этот текст. Джоб-куколд.
0: Ты так представил, как будто бы тебе уже понравилось.
1: Я просто, ну, пытаюсь найти самую пиковую точку того, что происходит. Ну, нормально, да? Это, наверное, ты сидишь, отдыхаешь, чилишь и смотришь, как люди работают, особенно твою работу выполняют.
0: Да, да,
1: а,
0: да.
1: Ты такой, якобы что-то там делаешь. Это прикольно. Отдохнул там.
0: Это джоб-куколд.
1: Словом подержал. А есть максимальная точка, когда ты прям изначально придешь и говоришь, так, азиатов у меня еще не было. Привет! Кимчи, кто-нибудь там.
0: Кимчи. Будет?
1: Кимчи. Можно заказать себе, пока я не работаю?
0: В общем, знаете, если на вас перекладывают ответственность, свои обязанности, и потом смотрят, как вы их выполняете, это джоб-куколдинг. Нужно жаловаться.
1: Звучит жестко, но прикольно.
0: Кому жаловаться? Никому не пожалуешься. Кому пойдешь с такой проблемой?
1: Такой какой жалоб. Там меня вот заставляют. Да-да-да, сейчас подойдет человечек.
0: И решит этот вопрос.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, около 23 миллионов американцев верят, что шоколадное молоко получают от коричневых коров. Это заключает местное исследование. Действительно так думают люди. И причем взрослые, дети. Взрослые, которые так думают, передают эти знания детям.
2: А дети с этим живут.
1: Да, взбитые сливки, интересно, рассказывали, как получается.
2: Это корова в боксерских перчатках.
1: Да, друг другу просто накидывают по пузу, по вымени.
2: Да, а сметана, она ест лимончики, чтобы была кисломолочная продукция.
1: Нужно просто кормить лаймом корову, и тогда она будет кисленькой.
2: Да ну нет же, возможно, надо дать леща кому-то в области образования.
1: Либо просто открыть школы дополнительные, возможно, тогда это как-то поможет. Сильвестр Сталлоне написал сценарий «Рокки» за 3,5 дня от руки изначально, а на съемки фильма ушло всего 28 дней. Так и получился легендарный фильм. Еще знаю одну историю, что он изначально обратился к одной очень популярной группе, точно не помню ее название, для
2: Queen.
1: Queen, для саундтрека. И они отказали ему. Они сказали, не-не, Сильвестр, мы не будем этого делать. И он обратился к малоизвестной группе, которую услышал на радиостанции, которая просто вот так вот звучала. Обратился к ним, и они написали ту самую легенду.
2: Eyes of the Tiger,
1: да,
2: написали они песню. Сталлоне, оказывается, он действительно очень популярный сценарист. Он как, не популярный, талантливый сценарист, который может... Рэмбо тоже его фильм. Все три, по-моему. Ты очень красавчик, мы гордимся тобой. А, все, ты не здесь уже? Ты уже взобрался на это?
1: Я уже на лестнице, да.
2: В библиотеке или куда он
1: уже? Заряжаюсь. В общем, еще один фактик интересный. У однояйцевых близнецов исследование масштабное, причем связь друг с другом может быть сильнее, чем с романтическим партнером. Это самое интересное. Исследование показало, что в среднем они ставят близнеца выше партнера в своей иерархии привязанности. Это у однояйцевых. У разнояйцевых же близнецов партнер и близнец занимают примерно равное положение, то есть одна и та же позиция. А у обычных братьев и сестер на первом месте оказывается их партнер.
2: Я все понял.
1: Так.
2: Однояйцевый один, яйцо гладенький. Доминик Торетто, и есть вот эта однояйцевая связь, потому что семья прежде всего.
1: Это теория заговоров новая. Классно.
3: Ам ями горосо.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до Клубной, также по Миру от Парковой до Журналистов и по Пермскому шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа ООО «Канавто 14».
5: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 в комплектации. Актив и состоит из выгода по программе «Трейдинг».
6: BLG. Надежность в движении.

0: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут приблизительно он будет на них отвечать, и вы услышите свои ответы в прямом эфире. Ждем. Пока обсуждаем, где вы неожиданно просыпались и засыпали. Есть у нас голосовой от Васи, и мне кажется, нам нужно ответить на этот вопрос.
1: Ходит женщина и мужчина с кладбища в 2 часа ночи. Вопрос, что они делали там?
2: А? Мужчина и женщина?
0: Да.
2: Фотосессия.
0: Чаевничали, возможно.
2: Да, неожиданно захотел сладко.
0: Кто их знает?
2: Навещали кого-то, может быть.
0: Меня тоже всегда интересуют эти вопросы.
2: Снимали передачу «Битва» этих...
0: Шефов.
2: Готовили, думаешь, что?
0: Да.
2: Наверное.
0: Поехали дальше. Светлана рассказывает. Брат мужа в деревне на дискотеке познакомился с девушкой, у родителей которых был похоронный бизнес. Все в той же теме. После окончания дискотеки поехали продолжать туда. Деревенский дом, переделанный под похоронное бюро. Утром он проснулся в гробу. Дотусился.
2: Да как так? Как вам видно?
0: Я думаю, после этого брат мужа вообще больше не употребляет алкоголь.
2: Он пьет только кровь.
0: Нет, он вообще забил, мне кажется.
2: Он не вампир, думаешь?
0: На тусовке, ну, хотелось бы верить.
2: Но мне кажется, после такого, если еще кто-то рядом что-то шепчет, ты такой молодой. Ты можешь словить паничку, представляешь такую.
0: Это вообще очень жесткий пранк.
2: Есть такая тема, когда водишь человека в такое состояние расслабленное, да, и устраиваешь подобные пранки. Помнишь, ты же рассказывал про закапывание, да?
0: Я ничего никому не рассказывал.
2: А, это еще не раскрыли. Ничего не было, до свидания.
0: В общем, такие пранки, это жесткие, друзья. Не нужно это повторять, да, лучше, не знаю, там, маслом ручку двери обмазать, вот это смешно.
2: Да зачем? Попросите своих друзей на всех вечеринках, просите одного-двоих друзей, чтобы они вас посадили в такси и отправили домой. Это самое надежное.
0: Идеально. Юрий, вот, кстати, рассказывает. Приехали на дачу к друзьям, как раз был мой крайний рабочий день, и как-то силушки совсем на нуле, я вырубился прямо в кресле во дворе. Но вся шутка юмора, что я так почти сутки и проспал. Они надо мной смеялись, что я в одной позе, только башкой влево-вправо вертел. Ухаживали за мной, ночью укрыли, днем козырек мастерили, чтоб солнце не припекло. Один, правда, возмущался, что так тихо он не отдыхал еще ни разу в своей жизни. И заботливые друзья.
2: То есть мало того, что выспался, побыл еще немножко дедом. Его протирали, ухаживали, козырек ему делали.
0: Еду, наверное, ставили возле него. Проснется, поест.
2: А он просто кайфовал.
0: Настоящая дружба.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России накануне снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Суд удовлетворил из партии «Родина» в полном объеме. Среди претензий к «Яблоку» нарушение при агитации, пропаганда запрещенных в России движений и нарушение авторских прав. Также суд указал на получение партии денег от иностранных источников. Туроператоры назвали три страны Азии, которые считают одними из самых опасных для российских туристов – Филиппины, Таиланд и Мьянму. При этом эксперты отдельно предупредили о ситуации в Мьянме. По их словам, об опасности этой страны для туристов говорят значительно реже, хотя некоторые турагенты продолжают предлагать туда поездки как в безопасное направление. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера. Эпическая экранизация по мотивам поэмы Гомера за 4 уикенда собрала в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Картина также стала самым успешным фильмом в карьере Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Общие сборы фильмов Нолана превысили 7 миллиардов долларов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
17: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
18: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать.

0: Вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Как и обещали, отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Володя, привет, дружище.
2: Да, всем доброе утро.
1: Так, очень длинный вопрос, с него давай начнем. Владимир, здравствуйте, ситуация такая. Едем на Pajero Sport, 3 дизель, 2,4 литра пробег, 129-600 с прицепом в тайгу, 5 часов. В общем, выехали из дома, через километров 30-40 появляется вот такая ошибка. Неисправность системы DPF. Тяга не пропала, машина едет отлично, на обратном пути начал из выхлопа системы начинает идти черный дым. Также тяга не пропала, машина едет хорошо, топливо залили хорошее. В общем, Володь, проблему понял, что делать?
2: Ну, во-первых, не нужно выезжать с семьей в тайгу на неисправном автомобиле. За автомобилем нужно следить в первую очередь, чтобы не остаться в тайге и не стать закуской для медведя. Вот, что делать в данной ситуации? В данной ситуации я бы удалил клапан ЕГР на самом деле, вот, и удалил бы стажевый. Потому что, скорее всего, проблема с стажевым фильтром, если у вас пошел еще черный дым. Процедура стандартная вполне. Стажевый фильтр входит, на самом деле, если ездить какими-то короткими поездками по городу, прям совсем непродолжительными, стажевый фильтр может отходить до 100 тысяч, может там на 50 даже забиться, потому что он не успевает прожигаться, так как автомобиль сам прожигает его, то есть на протяжении какого-то километража. Поэтому нужно ехать в сервис. Ну, конечно же, лучше еще почитать автомобиль, естественно. А так проблема стажевый фильтр, клапан ЕГР.
1: Поехали дальше. Хочу купить Mitsubishi ASX 2014 года, двухлитровый. Как машинка, скажи, пожалуйста.

0: Ну, в целом, за свои деньги автомобиль неплохой. Если его покупать, рассматривать в покупке, нужно подходить, конечно, грамотно. Смотреть его обязательно на подъемнике, смотреть подкрылки, смотреть низ автомобиля. Эти автомобили очень сильно гниют. Это основное больное место этих машин. Ну и, соответственно, мотор 1.8, 2 литра, нет-нет, продать с мажором, ну и не очень любят агрессивную езду. А так, автомобиль неплохой, за свои деньги можно найти прям супер хорошую комплектацию с панорамной крышей.
1: Круто. Вопрос к эксперту. Лифан X60 1.8 при запуске детонирует и дизелит несколько секунд. Потом все норм. Это может быть цепь ГРН также подъедает масло на оборотах. Дым темный. Куда копать? Поможет ли раскоксовка вообще?
0: Дым темный. Это автомобиль погасит однозначно. Что же может быть? Слушайте, на самом деле, может быть, и на цепь, конечно, можно грешить немножко, но я бы в первую очередь начал копать точно свечи, выкрутил бы, посмотрел их состояние, в каком они виде, белые, черные, в масле, в бензине, то есть от этого можно уже отталкиваться. Проверил бы катушки, то есть, скорее всего, пропуски либо по всем цилиндрам, либо по каким-то определенным. Вот. Если мотор закоксован, это можно будет понять, если залезть туда эндоскопом, то в целом и можно рискнуть и раскоксовкой.
1: Подскажите, пожалуйста, к какому авто лучше присмотреться? Mitsubishi Pajero Sport 19 год, 2.8 дизель, либо Toyota Fortuner, тоже 19-й, 2.8 дизель, или бензин? Что из этого выбрать? Какие проблемные моменты в этих вариантах? В общем, Володь, рассказывай.
0: Откровенно говоря, сразу скажу за Toyota. Точно информацию вам не дам, потому что я не сталкивался с этими автомобилями, видел их только. Просто видел, я их не разбирал, не читал про них, не видел их на сервисе. Вот. Что касаемо Pajero, довольно-таки неплохой автомобиль на самом деле. Болельщик у него немного. У него как и дизель, так и бензин очень хорошие моторы, довольно-таки ресурсные. Бензин, конечно, естественно, кушает побольше. Он очень прожорливый. Ну и в наше время, наверное, будет практичнее рассматривать автомобиль на дизеле. Слабые места, ну, с небольшим пробегом, ну, это, естественно, лакокрасочное покрытие. У Pajero еще очень слабая подвеска и тормозная система.
1: Круто. Здесь это не вопрос просто. Володь, доброе утро. Ничего не сломалось. Покупать ничего не собираюсь. Просто хочу сказать тебе спасибо за твои рекомендации с топливом. А помнишь, мы разбирались 3 недели. Окончательно разобрался, наш слушатель Василий. Идею со спиртом откинул. Лью присадку, как ты и советовал, Супротек вполне устраивает меня и мою машину. Еще раз спасибо. И мы, Володь, говорим тебе спасибо большое за ответы на вопрос.
0: Ой, классно. Спасибо большое. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
2: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замечательно!

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури 46.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316 169-0-134-608, 12+.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-0-24-26.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем обсуждать и почти заканчиваем. Необычные места, где вы просыпались или засыпали. Почитайте, очень много историй, которые не попали в прямой эфир, есть в наших социальных сетях. Они действительно очень крутые, очень длинные и очень красочные. Правда, вы найдете в некоторых себя. А пока еще немножечко от вас. В детстве, находясь летом в спортивном лагере, Коля уж нам рассказывает. Был капитаном футбольной команды, и наша команда взяла первое место в чемпионате среди других лагерей. А я забил победный гол в финальной игре. Так вот, просыпаюсь я от того, что мне очень холодно. Открываю глаза, а небо-то в клеточку. Оказалось, что команда взяла кровать вместе со спящим мной и поставила футбольные ворота. Они так решили отпраздновать. Ну, пришлось вернуться в корпус, поднять всех и отправить в 5 утра на кросс 3 километра в одних трусах. Ржали потом, говорит, все. Смешно.
1: Ничего не понимаю. А кем ты был в лагере?
0: Видимо, каким-то главным.
1: Такие, о, давайте отпразднуем, ему нечего делать.
0: Так, летели с Доминиканы с пересадкой в Москве в Мурманск, Алексей нам рассказывает. Времени между рейсами, естественно, было много, и мы с супругой поехали гулять по Москве. От прогулок по Москве я уснул и очень устал вообще. В самолете во время сна, когда ты уставший, бывает, что тебя пробуждает от того, что ты дергаешься. Вот так вот резко. Это называется миоклония. И меня так сильно дергануло, что я подскочил. И этим напугал супругу и рядом сидящую девушку. Девушка очень сильно испугалась, а мне даже стало неудобно перед ней. Она потом, по словам супруги, с насторожением вообще, смотрела на меня, когда я спал дальше. Дернется, не дернется, дернется, не
1: такая
0: дернется.
1: Ногой специально прижала, ну мало ли, ела вообще стоя отдельно.
0: Евгений вот после своего дня рождения проснулся в Казани, в отеле «Шаляпин». Сам живу, говорит, в Москве. Как туда попал, понятия не имею. Но потом обнаружил фото в телефоне. А оказалось, что мы с другом всю ночь еще гоняли на лимузине по всему городу. You spin my head round, round, round, round.
1: Это фильм какой-то?
0: Это «Мальчишник в Вегасе».
1: О, я подумал.
0: Вот эти вот фотографии, да, которые пересматриваешь и складываешь этот комикс воедино после всех этих историй.
1: Пазл.
0: Пазл, да, и понимаешь, откуда
1: отлично.
0: Тату. Нецензурная на голове и так далее.
1: Слушайте, ну проснуться в Казани, в отеле, это уже хорошо.
0: В отеле это вообще прекрасно.
1: Да, это великолепно.
0: Вот Владимир на первом курсе проснулись после тусовки с одногруппником в поезде в Пятигорск.
1: Как? Да, Пятигорск тоже нормально, это же курортный город, если не ошибаюсь. Там море.
0: Поехали отдохнуть, да, выбрали ближайший
1: нормально.
0: Курорт. Вообще, причинно-следственные связи можно установить всему, что происходит и где
1: вот,
0: он просыпается.
1: Вот если ты проснулся в поездке на природу в багажнике, вот тогда уже грустненько.
0: Связаны.
1: Да.
0: Да? И кнопка не работает, открытие багажника изнутри,
1: да.
0: Тогда и машинка непростая. Вот это уже опасно.
2: Да. Вейкаперы на рекорде.

0: 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с тобой еще час точно будем. Чтобы напомнить, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Мы, конечно, это уже все в Питере пережили. Москва, тебя все это ожидает. На сцену ВК Стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, конечно, Кашин, Сейнт Райдер, конечно, Синхро, Крот, Авинакс, CN2K и Гвоздь. 31 октября все произойдет. Москва, ВК Стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности давно на сайте radiorecord.ru по возрасту 18+.
1: Ты так зачитал, как будто «Рагнарёк» — это отличная пилюля, ну, знаешь, там, как лекарство от всего, да? А это были список ингредиентов.
0: Что входит.
1: Да, такое. Принимаешь и отлично тусуешься. Я, знаешь, что подумал? Вот пантеон скандинавских богов. Они сейчас где-то сидят такие, говорят, такие, эти русские чумачечи. У них уже второй «Рагнарёк», хотя он должен был быть у нас, да? Уже второй раз происходит, и они это еще и под музыку все делают.
0: Ну да, надо идти, было классно, действительно, в Питере, Москва, завидуем, конечно, мы работаем в этот день. Поехали к новостям. Фанаты Роналду, Криштиану, того самого, который тебе так нравится, Стас, приехали.
1: Мне?
0: Ну ты же за Криштиану Роналду. Месси или Роналду, подожди.
1: Ни тот, ни другой, я вообще за...
0: Емаль? Кто?
1: Рональдини, если уж из футболистов, то Рональдини.
0: Из действующих давай.
1: А он, кстати, действующий, он возвращается в какую-то команду.
0: Ну, он не на том уровне уже действующий, все равно. Он так для хайпа же вернулся просто. В общем, ладно, фанаты Роналду приехали на чужую свадьбу, решив, что футболист женится. Он скоро выходит к алтарю, да, вместе с Жорджиной своей. Очень много гостей пригласил. Того самого Месси позвал на свадьбу. В общем, тысячи поклонников собрались у собора в Фуншале на Мадейре, поверив слухам о свадьбе Роналду и Жорджины Родригес. Свадьба действительно проходила, но женились совершенно другие люди. Представляешь, они выходят из этого собора, а там просто фанаты тысячами. Воу, Криштиану, Жоржина. А это не они. Сам Роналду лишь посмеялся над этой ситуацией. Говорит, ребят, ну нет, конечно, не там будет проходить мое венчание.
1: А там же не важно уже, что они кричат. Вот люди, которые вышли, увидели фанатов. Ты представляешь, какой перформанс? Эта ошибка превратила их свадьбу в нечто великолепное.
0: Может быть, самые Криштиану но это и сделал, да, специально, чтобы кого-то порадовать.
1: А Рональдо сидит сейчас в кафешечке «Журавлиные топи». Аккуратненько так вот рюмашечку берет такое, говорит, ну что, счастье, здоровье. Ему горько, Рональдо. Он говорит,
0: Жоржиночка, первый танец молодых под мой ласковый и нежный зверь. Давай, родная.
1: Ему арбузик бросает, он хоп-хоп-хоп, понабивал, порезал и пошла.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, ну про белого гриба, наверное, да?
2: Про кого? Про белого гриба? Ничего не знаю про белого гриба. Итак, про фастфуд, конечно же, про еду, которую
1: давай
2: мы часто
1: сюда,
2: едим.
1: Неси!
2: Хотя, возможно, там есть белые грибы. Итак, самый, наверное, распространенный факт – это про Макдональдс. Именно Макдональдс, невкусная точка. Он является крупнейшим собственником торговых площадей в мире. И зарабатывает он не на фастфуде, не на еде, а именно на продаже мест, на аренде, на, как это называется, на франшизах, которые он предоставляет.
1: Конечно.
2: То есть он скупает заведомо выгодные позиции. Если раньше они просто приезжали на место и говорят: «О, классно, здесь поставим», то сейчас проходит разведка с воздуха. Они смотрят оптимальное расположение ресторана, привязка к дорогам, к населенным пунктам, возможно, каким-то спортивным мероприятиям, и туда ставят свои места, а потом уже продают.
1: Но они достаточно умная компания, конечно.
2: О, да, это вот франчайзинг, который был поднят на такой уровень. Поехали дальше. Фастфуда в Японии не было много лет, но сейчас страна восходящего солнца сдалась. Роль на себя взял, продвинут туда фастфуд, Дэн Фуджита, миллиардер, который открыл в Токио первый в стране Макдональдс. Но самое важное, это была реклама, которую он запустил. Он говорил, что еда в Макдональдсе сделает вас такими же высокими и белыми, как европейцы.
1: Вот это скам, да?
2: И японцы такие: ничего себе, вазу-вазу-вазу, сказал он ребенку. Сказал его сын, и они поехали есть. И что мы имеем? У некоторых японцев, конечно, все те проблемы, которые есть у европейцев. То есть, по сути, они приблизились к своей цели. Так, что еще тебе рассказать?
1: Самый вкусный фастфуд, по твоему мнению, у нас в РФ. Вот честно.
2: Сложно.
1: Не в рамках рекламы, а вот просто, вот реально. Вот там вкусно, ты можешь прям посоветовать.
2: Ух ты! Ничего себе ты!
1: А ты думал, так будет просто, что ли?
2: Мне нравится, скорее всего, я выберу бургер.
1: Бургер короля, да?
2: Бургер короля, да. А вот тебе есть небольшой факт.
1: Давай.
2: Ты в курсе, что во всех заведениях Кока-Кола, газированные напитки, всегда стоят дешевле, чем чай, либо вот какие-то свежие соки?
1: Потому что она разогревает. Это,
2: конечно,
1: конечно,
2: да.
1: Холодный напиток,
2: да.
1: Соленая
2: газированный,
1: еда.
2: И сладкий. Он не утоляет жажду, не утоляет ничего. Наоборот, разыгрывается аппетит. Поэтому будьте внимательны, пейте водичку и соки.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Рахлина. И по Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Всем удачи на дорогах.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
6: Брехня.
5: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
2: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
2: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Реклама в Казани 500-54-20.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 11 августа, прямо сейчас.
2: Овны сегодняшний день как никогда ярко покажет вам, что из себя представляет ваш любимый человек.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет необычно легок на подъем и с удовольствием поддержит любой ваш самый безумный план.
2: Близнецы, в этот день вам не рекомендуется делиться с вашими друзьями какой-либо информацией, связанной с вашей личной жизнью.
1: Раки, сегодня вам стоит быть очень внимательным и предупредительным, дабы предугадать все желания вашего партнера.
2: Львы, проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом.
1: Девы, вы же постарайтесь отнести сегодня ко всему с юмором.
2: Весы, в этот день вам будет трудно адекватно оценивать вашего любимого человека.
1: Скорпионы, сегодня из-за безнаказанности ваших действий вы будете себя вести по отношению к вашему любимому человеку несколько бестактно.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется общаться с очень многими людьми в течение дня, поэтому на вас времени и сил может не остаться.
1: Козероги, пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от вашего любимого человека, вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку.
2: Водолеи, даже если вам кажется, что ваш любимый человек напрочь утратил бдительность, не стоит пытаться его обмануть или перехитрить.
1: Рыбы, если ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве. Пришло время что-то менять в своей жизни. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: За последний год с карты России исчезло больше сотни населенных пунктов. Речь идет о деревнях и поселках, где оставались считанные жители или вообще никого не было. Часть таких мест присоединили к соседним населенным пунктам, другие упразднили окончательно. Больше всего населенных пунктов за год исчезло в Костромской области. УЕФА вместе с футбольными конфедерациями Азии, Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна начали обсуждать создание собственных международных турниров, которые могли бы конкурировать с соревнованиями ФИФА. Организаторы хотят дать футболистам альтернативу турнирам под эгидой ФИФА, которые, по их мнению, проходят с нарушениями. Фанаты Гарри Поттера спасли место, которое поклонники считают могилой эльфа Добби Уэльси. Там снимали сцену похорон героя, и с тех пор пляж стал популярным местом для туристов. Когда через участок решили проложить высоковольтный кабель, фанаты массово обратились к руководству проекта. В итоге маршрут строительства изменили и проложили в обход культового места. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+. Рекорд!

0: Да, боишься, что к тебе собор ворвется? Тоже парень испугался. Ну, думал, что я сделал? А так встретил свою любовь, вторую половинку.
1: Не, если ты сидишь дома и боишься, что к тебе вломится в собор, то есть ты предполагаешь, значит, ты уже что-то делаешь не так.
0: Но, парни, есть маленькая, очень маленькая вероятность того, что они ошибутся. Вот как случилось с нашим героем. Она мала крайне, эта вероятность.
1: Ну да.
0: Практически, наверное, незаметно. Но парню вот повезло.
1: Не, а если тебе... А, нет такого животного, собор. Я подумал, что представляешь, тебе реальное животное.
0: Открывай! Нет, все нормально, можно только найти свою любовь.
1: Отлично.
0: И еще одна горячая новость. HR-ы начали просить время рождения в резюме указывать.
1: Опять что, гороскопы?
0: Чтобы составлять натальные карты кандидатов и оценивать человека еще до собеседования. Есть скрины уже, где HR-ы это просят. Ну, им же нужно как... Ну, давайте будем честны. Профессия HR сейчас, она в принципе исходит на нет.
1: Очень зря.
0: Очень зря, согласен. Личное общение — это важная история. Но я работал в компании, где это был лишний фильтр. HR отсеивает на стадии действительно «мне нравится, мне не нравится». Домой сразу такого HR-а, как я считаю. Потому что нужно оценивать навыки в первую очередь и допускать до знакомства с руководителем.
1: Хороший HR, он наоборот подбирал. Он из самого простенького вытягивал очень хорошего специалиста, потому что дальше видел, что он может сделать.
0: Есть и обратная история, да, конечно же. Но вот сейчас, видимо, молодые девушки становятся HR-ами. В большинстве своем это женская профессия. И, видимо, говорят, натальная карта. Чем ты занята, Марина? Я составляю натальную карту нашего кандидата.
1: И что у него там? У него бубновый валет.
0: Пошла вон, Марина! Ушла отсюда!
2: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и много.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Поймай свой крутой билет.
3: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10.00.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Главное, только не спрашивай меня, как я пришел к песне Рианы «Umbrella» и пришел к переводу этой песни.
1: Как?
0: Неважно, неважно, неважно. Мне так, просто стало интересно. Вот мы, да, на русском понимаем ее с переводом. Как зонтик, зонтик,
1: зонтик. Зонтик, зонтик, зонтик, да.
0: Там, оказывается, есть и другие слова. Вот. Когда солнце светит, когда светит солнце, мы вдвоем светимся от счастья. Я уже говорил тебе, что всегда буду рядом с тобой. Говорил, что всегда буду твоим другом. Я поклялась, что так будет до конца. Сейчас идет дождь сильный, как никогда. Но я знаю, что мы по-прежнему вместе. Иди ко мне под зонтик. Элла, элла, зонтик, зонтик. Элла, ко мне под зонтик.
1: Красиво.
0: Да?
1: Очень красиво, да. Я думаю, что я хочу в переводе слушать эту песню теперь.
0: А по-моему, классно.
1: Вообще идеально.
0: Представляешь, да? Они же по-своему слышат это прекрасно, все музыкально.
1: Да.
0: А вот если на великий и могучий перевести, то уже и странно.
1: Смысл-то песни хороший вроде бы. Она потом следующий куплет должен быть, типа, иду по пляжу, очень жарко мне, голову напекает, кепка не спасает. Так давай сядем под зонтик, зонтик,
0: элла, элла, элла, зонтик, тик, тик.
1: Или мы купили шезлонг. Элла, чей это зонтик? Элла. Зонтик, элла, элла.
0: Чей, чей.
1: Чей, чей, чей, да.
0: Вообще классно. Может быть, нам написать несколько треков на английском языке про канает?
1: Я предлагаю написать треки на русском языке и перевести их на английский, пусть они страдают. Чтобы у них такая была там каша.
0: Ответочка, да?
1: Да.
0: Круто. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра у нас среда, услышимся с вами снова. Завтра, кстати, день пиццы от слушателей в офис рекорда.
1: Да, присылайте свои сообщения и пиццы.
0: Спасибо вам, завтра услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного дня.
0: Пока. Вейкаперы на рекорде.

эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем огромный привет и доброе утро, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, листала телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что вот нашелся 80-летний японец прямо во время телевизионного прямого эфира про его же поиски. Старичок ушел в лес за грибами и с концами сбежал куда-то. Его искали всем, но безрезультатно. На следующее утро съемочная группа брала интервью у его друга прямо возле леса, и тут из кустов с виноватыми извинениями вылез сам виновник торжества. Дедушка просто застрял в непролазных бамбуковых зарослях и долго не мог выпутаться. В итоге он сам смог выбраться и вышел прямо к журналистам. Что вы знаете о счастливых случаях и везении, да? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже были какие-то похожие ситуации, неожиданно которые заканчивались, и самое главное, приятно. Пишите и рассказывайте, очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Соня Бадера, Think About Us. We'll be right back.

0: Record. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
4: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-160. 59-00-134-608, 12+.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтический. Коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа ООО «Канавто 14».
14: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 комплектации. Актив не состоит из выгодопроверной трейдинг.
15: BLG. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану компенсации за разрушение после американских атак. По его словам, наоборот, Иран должен компенсировать нанесенный ущерб в результате боевых действий последних лет. ФНС за первое полугодие этого года зафиксировало на 11% меньше нарушений, связанных с зарубежными счетами россиян, чем годом ранее. При этом налоговики усилили контроль, у граждан запрашивают больше документов и требуют подробнее объяснять операции. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Друзья, как часто вам хочется вот близких, теплых отношений? А может быть, они у вас есть? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот большинство мужчин чувствует себя одиноко без отношений. 30% сильнее всего накрывает, когда хочется куда-то сходить, а компании нет. Еще 24% особенно чувствуют одиночество вечером, после работы. При этом 41% уверен, что рано или поздно встретит свою половинку. А 32% чаще всего слышит про личную жизнь от мамы. Ну когда же ты уже женишься? В общем, если это про вас, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, а если вовсе нет, то тоже рассказывайте. Надеюсь, что все у вас успешно. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Тиесто, Don't Lose Your Head.

услышим работу у Талак и Хали «Dive into me». Появится Армин Ван Бюрен с работой «Like a Child». Открываем этот час также бодро с работы от Hugel «Moving to the Sun» рекорд-микс. И все это рекорд «Dance лето».

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Смурова, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Жара может свести на нет экономический рост ЕС в этом году. Экстремальные температуры могут стоить экономике Союза около 1% ВВП, это примерно 180 миллиардов евро. В основном из-за снижения производительности труда в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В российские колледжи в этом году подали на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего планируется принять около 1 400 000 человек, а самым популярным направлением стали сестринское и лечебное дело, программирование, туризм и ремонт автомобилей. На Тайване впервые провели учения по замедлению мобильного интернета. Скорость 4G и 5G намеренно снижали на полчаса, имитируя сбой связи. При этом звонки, СМС, системы оповещения, проводной интернет и Wi-Fi продолжали работать. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и много и другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Дэнс лето. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супердискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы знаете о привлекательности? Вот врачи возглавили рейтинг самых привлекательных мужчин. 48% россиянок считают это преимуществом. Также высоко ценятся пилоты, спасатели и тренеры. Профессии, требующие ответственности и спокойствия. Дорогие девушки, а вот мужчин какой профессии считаете наиболее привлекательными вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Ну а мужчины могут и про девушек тоже написать, интересно почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Хьюгель. Также появится Кэлвин Харрисон, Джази, Satisfy. Услышим трек от Медуза, Don't Wanna Go Home. Услышим работу от Eight Meet Me in the Dark. Откроет этот час Алла Фарман с работой Body Talk, Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

лучшие фотографии мерчендайзера. Самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал. Не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
2: Короче, здесь не варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он
2: да,
1: куда-то
2: нет,
1: поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: И Олег тоже.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа ООО «Канавто-14».
11: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 в комплектации. Актив и состоит из выгодопроводной трейдинг.
12: BLG. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: При оплате онлайн-покупок картами Visa и MasterCard могут возникнуть сложности, предупредили в национальной системе платежных карт. Там порекомендовали перейти на карты МИР, которые продолжают работать без изменений. НСПК отметила, что переходят на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов на общественный транспорт в регионах. Также планируется создать гарантированных перевозчиков и запустить перевозки по запросу там, где автобусы отсутствуют или ходят слишком редко. Два новых аэропорта Египта станут доступны для прямых рейсов из России. Это Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. Росавиация уже разрешила Air Cairo выполнять нерегулярные рейсы из Эль-Аламейна в Москву с 15 августа. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену в ВК-стадиум выйдут три зарубежных эдуайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Эйвенакс, Сейтуки и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на compageta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
12: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: лето. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани 500 54 20.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, передо мной сейчас стояла задача найти исключительно дурацкую новость перед эфиром. Я сама себе такие задачи ставлю, достигаю, я достигатор. Итак, внимание, Индия на чемпионате мира по бадминтону. Вы знаете, что такое есть? Я, например, не была никогда в курсе. Индия на чемпионате мира по бадминтону привлекла мужчин, имитирующих крики обезьян. Услуги таких специалистов понадобились для того, чтобы отпугивать других обезьян, макак, поскольку те часто проникают на спортивные сооружения, могут напасть на зрителей и участников соревнований. Вы представляете, за это еще людям деньги, оказывается, платят, до чего только не додумаются. В общем, я поняла, о чем я вас спрошу. Друзья, заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд, там есть чат, и пишите о своих сверхспособностях. Ну, вдруг они у вас имеются. Может быть, я не знаю, вы что-то такое невероятное можете себе позволить, вот умеете, я не знаю, там, ну что там можно уметь? Дотягиваться языком до кончика носа. Ну ладно, это банально неинтересно. Что из интересного вы умеете? Я, по-моему, ничего, поэтому с удовольствием ознакомлюсь, какие вы у нас умеете, слушатели Радио Рекорд, пишите об этом у нас в мобильном приложении. Тони Даркайс в этом часе, новинка, Your Body.

0: Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Ну, конечно, Холли Флейм, тону, никак не утону. Уже сейчас Баусы и Магнетик, и все это...
1: Дэнс Лето! На рекорде!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
1: Рекламу в Казани 500-54-20.

0: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: Новый трек на рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником секретной сделки между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Axios, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу ОБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 2026. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина. Друзья, сейчас 3 часа дня, разгар рабочего вторника, и мне кажется, что самое время обсудить правила лени. Дело в том, что психологи советуют россиянам чаще лениться. Лень помогает восстановиться и защищает от эмоционального и физического переутомления. Итак, как правильно лениться все же, особенно если вы на работе, это очень важно. Можно просто лежать и смотреть в потолок, что там думает ваш начальник, нас это не должно интересовать никогда. Также можно бесцельно гулять, например, в обеденный перерыв. Ну, либо заниматься чем-нибудь совсем необязательным. Знаете, я вот сейчас вот пока вот сидела, размышляла как-то, у нас вот скоро грядет корпоратив, и я думала, может быть, сделать макияж профессионально, а может, не сделать. Вот такими приятными, легкими мыслями я себя тешила. Главное, друзья, знаете, что не делать? Не залипать в гаджетах. Вот, кстати, эту новость я нашла у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно, там много полезных и новостей и советов. А в этом часть у нас Карлита и свежая работа «Манхэттен» называется. А еще впереди «Солова» и «Облаточка». Непременно «Оффенбах» и «Miles Away». Ну и, конечно, Алока и Зиба «Dive into the Ocean». В начале часа Hugel Moving to the Sun и все это.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Шоу. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
4: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. А также Tech Inside. Dubster. Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в атмосфере. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа ООО «Канавто-14».
6: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 в комплектации. Актив не состоит из выгодопроводной трейдинг.
7: BLG. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: Число операторов АЗС в России за первое полугодие снизилось на 2% до 9186 организаций, пишут ведомости. За этот период ликвидировали 628 компаний, а зарегистрировали 404. Количество организаций в оптовой торговле топливом также сократилось на 2%. США призвали реформировать систему управления ФИФА, чтобы повысить прозрачность организации. К инициативе также присоединились Канада и страны Центральной Америки. Ранее с критикой Джани Инфантино из сделки по продаже коммерческих прав выступили европейские и азиатские футбольные структуры. Сотрудник британской радиостанции случайно запустил в эфир запись о гибели Карла III из любопытства, а осознав ошибку, сбежал с работы. Ведущий, работавший удаленно, не понял, что произошло, сотруднику позже объявили выговор. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал. Не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
3: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: И Олег тоже.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: info.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
2: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
4: Мум – мягкий уголок мечты.
3: Мум – место уюта и мебели.
4: Мум? Мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Поймай свой крутой билет.
5: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10.00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Всем привет, это Радио Рекорд. Я Кристина. Друзья, напоминаю вам, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк» в столице, в Москве. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас всех в мир скандинавских мифов. Это викинги, силы хаоса, огонь и лёд в одном масштабном мультимедийном перформансе. Итак, на сцене в VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Среди них кто у нас? Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Крот, Гвоздь и много кто еще. 31 октября, Москва, VK Stadium. Запоминаем, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом часе Дали и Ибиса Циркалока.

также Джоэль Кори и Devotion. И обязательно Тиесто, Don't Lose Your Head. В начале часа Алле Фарбин, Body Talk в эфире. Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Клубной. Также по Тихорецкой от Крутовской улицы до Железнодорожного переезда. И по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». УГРН 124-770-00-76-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
18: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
19: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «JSN Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
20: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Insight, Dubster, Эдвард, Дом. Доктор и Мейдел. Увидимся в атмосфере. 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго сообщили о росте прокачки нефти по маршруту от Рао-Самара и увеличении поставок в Китай. Леонид Слуцкий назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским нападающим. По его мнению, даже в «Зените» Дзюба было бы полезнее и эффективнее Александра Соболева. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Акроном». Apple рассматривает использование памяти китайской CXMT в iPhone и MacBook для рынка Китая. Компания уже тестирует чипы и ждет одобрения властей США. А интерес к поставщику связан с дефицитом памяти на фоне бума искусственного интеллекта. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на Маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-7850-119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0 плюс.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Адорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
2: 18+.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывай
2: что познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Жара может свести на нет экономический рост ЕС в этом году. Экстремальные температуры могут стоить экономике Союза около 1% ВВП, это примерно 180 миллиардов евро. В основном из-за снижения производительности труда в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В российские колледжи в этом году подали на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего планируется принять около 1 400 000 человек, а самым популярным направлением стали сестринское и лечебное дело, программирование, туризм и ремонт автомобилей. На Тайване впервые провели учения по замедлению мобильного интернета. Скорость 4G и 5G намеренно снижали на полчаса, имитируя сбой связи. При этом звонки, СМС, система оповещения, проводной интернет и Wi-Fi продолжали работать. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи до доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
15: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
18: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
19: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
20: Подробности на campagenta.t2.ru.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: Дэнс лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал: не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
3: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: И Олег тоже.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе у

0: Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является автой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
13: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Insight, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость: во Франции прошел чемпионат по поросячьему визгу. Участники соревновались в том, кто сможет наиболее правдоподобно изобразить визг свиньи. Все очень, знаете, классно и правдоподобно визжали. Жюри оценивало технику, артистизм, в кого были все одеты. Естественно, у всех были розовые наряды, все были одеты в поросячьи.

50. Ну и подарок-то каков? Победитель получил 500 евро и кубок, между прочим. Друзья, я сама хочу повизжать, но в федеральном эфире не могу себе это позволить. Стесняюсь. Друзья, рассказывайте, вы что-нибудь выигрывали вообще в этой жизни? Если да, то в каком размере? Может быть, какие-то суммы очень приятные были? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Алла Кэт, Дженнифер Лопес в этом часе. Everything's fine. Также слышим Фишера и Tones and I, Favor. А еще Шаус и Winter Culture, Take Me. И еще Кункс и Galaxy. Уже сейчас Али Фарбиной Body Talk и все это... Record.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Тецевской от Челюскина до Копылова, также по Тихорецкой от Крутовской до железнодорожного переезда и по улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: По сютиму веленью, по моему хотенью, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
4: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
3: Ну и тюка, молодец.
4: Центр металлокровли, Казань.
5: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа ООО «Канавто-14».
7: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 в комплектации. Акция не состоит из выгодоуправления трейдинга.
0: BLG. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником секретной сделки между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Аксиа, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу УБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 26. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, это даже если бы она ушла в трубочист. Если бы она трубу чистила быстро одной рукой. Туда-сюда, знаете? А потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий. Японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 40.

0: 6.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда, для тебя все стабильно. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, Константин Хрусталев.
2: Да-да-да! На протяжении своей истории человечество придумывало разные социальные проекты и реализовывало различные идеологические стартапы. Социализм, арабский социализм, коммунизм, национал-социализм, фашизм, корпоративизм. Но, чтобы там не придумали все эти разные идеологи, в этом мире всегда и окончательно побеждает только один проект. Проект под названием капитализм. Эта бизнес-модель единственно вечная и единственно жизнеспособная. А главный девиз этой модели – зарабатывай деньги и максимизируй прибыль. Вот этим мы отчасти и занимаемся. Работаем здесь за деньги. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне все чаще подсаживаются на нейросети. Психологи фиксируют резкий рост обращений из-за зависимости от ИИ. За последние два года количество таких случаев выросло в 7 раз. Если в 2024 году подобные обращения были единичными, то сейчас чрезмерное увлечение нейросетями встречается примерно у каждого 30-го клиента. Родственники и партнеры нередко замечают проблему первыми. Человек все больше уходит в общение с ИИ, отдаляется от близких и теряет интерес к обычной жизни.
2: Что-то я не понял. А почему зависимость от ИИ, а ходят они к психологам? Они точно уверены, что у них зависимость не от психолога?
1: Ну откуда же ты узнаешь, что у тебя зависимость от ИИ, как не от психолога? Кто ж тебе это скажет? Ну как?
2: Ну да, просто... Просто потому, что если бы у них была зависимость от ИИ, они бы шли не к психологам, а к GTP-чату. С этими же вопросами. А... Я не понял, когда они ходят к психологам, а что они хотят-то от них? Они на что жалуются? На абьюзера искусственного интеллекта? А психологи им что говорят? Типа, ну да, вот тут надо покопаться в вашем детстве. Да, выяснить, не был ли ваш папа GPT-чатом, а мама нейросетью? Не GPT-л ли ваш папа на глазах маму? Не ишила ли мама вас почем зря? Да, что они по любому поводу прутся к этим психологам?
1: А тут, смотрите, тут сдают родственники и ближе... И близкие, как было сказано, что первые изучают они. Потому что как я определю, что у меня зависимость? Это, ну, как, никак не определю.
2: Родственник, да, наш первый психолог. Ну, слушайте, ну не по каждому же поводу к ним ходить и деньги тратить. Ну да, зависимость у тебя от нейросети. Ну и что? Как психолог-то тебе поможет? Отключить интернет, что ли? Хотя, на самом деле, да, тут нужно признать. На самом деле, психолог тут может очень реально помочь. Потому что если очень долго ходить к психологу, то денег на интернет уже может не хватить. И тогда не будет зависимости. Кстати, объясните мне, я не очень понял, а что такое зависимость от ИИ? Это как? Это когда тебя уже заишило по-черному, что ли? Это когда, скажем, там, нужно отлить, а ты идешь не в тубзик, а в ИИ.
1: Ну, да? Кстати, в тубзике это нормальное дело совершенно.
2: Нет, это по-большому.
1: А, можно и по-маленькому.
2: Да? Да. Ну, как это? То есть, что такое тогда зависимость? То есть, это когда там рядом с тобой уже голая женщина,
1: когда, да? Я психолог.
2: Она?
1: Да, голая женщина-психолог рядом.
2: Тогда
1: и... Вот она точно заметит, как бы, что у тебя зависимость от ИИ.
2: Нет, это само собой. Нет, а если просто... Нет, я хочу понять, что такое зависимость от ИИ? От искусственного интеллекта. В чем она выражается? Когда ты что делаешь? Это когда, не знаю, даже уже перед тем, как лечь в постели с женщиной, вместо того, что лечь, ты спрашиваешь у GPT-чата, а зачем заниматься сексом? Да? Ну тогда это вообще независимость. Это уже называется другим словом, старым добрым словом, тупость. И психологи тут вам не помогут. Тут поможет только ИИ. И то, знаете, ну так, чуть-чуть замаскировать тупость. И очень временно.
1: И, кстати, что за... Что они раздувают проблему? Психологи, похоже, себе цену набивают, как бы, да? Чтобы к ним обращались. Каждый 30-й. Да, мне кажется, норм, если каждый 30-й пациент у психолога некрозоофил будет. Это, как бы, ну, такая статистика нормальная. Ну, то есть, ну, не страшно.
2: Это
1: каждый 30-й.
2: Это каждый 30-й. Понимаете, тут чрезвычайность не в том, что каждый 30-й. Это действительно немного. А в том... Насколько каждый 30-й увлечен ИИ? Может, настолько, что он в него что-то тыкает уже прямо.
1: В психолога или в
2: ИИ? И в туда, ну, в ИИ, конечно, он же ИИ увлечен. Зависимость не в количестве, а в интенсивности. Да, каждый 30-й, но этот каждый 30-й настолько зависим.
1: Стоит каждого первого. То есть,
2: да, такой. Прям вот, да. И поэтому вопрос. Ну, товарищи, вот смотрите, вот у нас новая зависимость подъехала.
1: Поздравляем.
2: Да, все, зависимость от ИИ. А вопрос... Если она у тебя, если есть, то в чем она проявляется? Если нет, то почему? И тогда следующий, через точку с запятой, уместный вопрос. А ИИ вообще, это отстой или круто? Да, типа и рулит.
1: Какие-то случаи, где он тебе, конечно, помог, или да, где как он тебя подвел, какой-то такой эпичный фейл случился с ИИ у тебя в твоей жизни. Как
2: бы. Или наоборот, вот если бы не ИИ, до сих пор бы не это. То есть до сих пор бы делал это вот так, а не вот так.
1: Не по часовой стрелке, да?
2: А вы это по часовой?
1: Ну.
2: А это как называется, скручивание или.
1: Это вкручивание.
2: А вы поняли, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ученые впервые скрестили свинью и салат ради производства мясных растений. С помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи в хлоропласты салата латука, после чего растение начало вырабатывать миоглобин – белок, который отвечает за вкус, цвет и питательность мяса. Правда, его оказалось примерно в 10 раз меньше, чем в животной ткани. Но ученые считают, что такие культуры в будущем могут оказаться производительнее и технологичнее мясных ферм.
2: Скрестили свинью и салат? Это не галлюцинация? А что это значит? Скрестили свинью и салат. Это значит, что свинья трахнула салат или наоборот?
3: Генной пушкой. Получился свинат.
2: Как это? Как можно скрестить? А можно скрестить корову и холодец? А курицу и чайный гриб? А если вот, например, не побояться и скрестить петуха сухой, то будет уха из петуха.
3: Давайте побоимся все-таки. Вот, давайте
2: а если, например, вас, господин Кремов, скрестить с голубцами, то будут ленивые голубцы.
3: Ну, такие, да.
2: А если, например, вот знаете, а если норковая шубка чпокнуть селедку, то будет, сами знаете, что селедка под шубой. Ну, если, конечно, шуба будет сверху.
3: А шуба всегда сверху, шуба доминирует.
2: А, окей. Как это? Что такое? Что значит скрестили? Как это? Я вот думаю просто, а бублик это результат секса-теста?
3: Ну, нет, это все пока было естественным путем. Вот, а вот салат впервые появился, мясной салат.
2: Как это скрестили? Зачем скрестили? Еще там с помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи, ля-ля-ля, после чего растение начало вырабатывать там чего-то белок. А зачем мне в салате белок? Зачем мне в салате свинья? Мне в салате свинья не нужна. Вот я еще, например, там, не знаю, свинью скрестить с обезжиренным кефиром, чтобы как бы с одной стороны и диета, а с другой стороны и свинью жрешь. Или там с лавандовым рафом свинью скрестили. Это еще куда ни шло. Зачем это?
3: Это так не будет работать по поводу диеты. Как бы ты не будешь как бы худеть, когда жрешь свинью. Наоборот, будешь толстеть, когда пьешь обезжиренный кефир, потому что в нем свинья.
2: А что тут доминирует?
3: Ну, свинья всегда доминирует.
2: Ну, вообще, да. Окей, но просто если смешать свинью с салатом, то это как мед с дерьмом. Это уже точно не мед, но и не...
3: Ну, вы же бывает, что вы ели свининку и закусывали салатом. Это, а так вот все это в одном будет.
2: Нет, подождите секунду. Это не... Ну, ладно. А как, каково иудеям?
3: Ах, да, вот
2: а как? Вы знаете, раньше они ели салат без всяких проблем, и, знаете, без напряжения. А как сейчас? Как?
3: А это дает новое оружие в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы могут ночью, под покровом ночи, пробраться на израильские огородики и засеять как бы мясным салатом.
2: Им самим свинью нельзя.
3: Ну, а израильтяне могут под ночью залезть в палестинские огородики и засеять там свиным салатом.
2: А это будет называться именно свиной салат, да?
3: Свиной конфликт будет называться.
2: А салат? Значит, скрестили свинью и салат с помощью генной пушки. А это что такое вообще генная пушка?
3: Ну это ж какая-то у ученых есть теперь еще генная пушка. Мы должны жить с этим знанием.
2: Нет, а я хочу теперь знать, а вот что еще скрестили с помощью этой генной пушки? Вот, например, шаверма. Это кого с кем скрестили? Лаваш с отходами?
3: Это естественный отбор, там ничего. А вот знаете, в вас они могут выстрелить этой генной пушки, и могут ген свиньи в вас садить.
2: Нет, вы знаете, я теперь думаю, мне-то наплевать, это же генная пушка, это про продукты. Я вот теперь думаю, слушайте, а это вот не с помощью ли генной пушки скрестили палочки с крабом? И получилось самый страшный мутант. Крабовая палочка она называется, да?
3: Палочка.
2: Это генная палочка, пушка, да? И не крабовая, и не палочка.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Яд.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар.

0: и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа ООО «Канавто 14».
6: Лето еще здесь, а значит, впереди новые маршруты, эмоции и впечатления. Добавьте новый BLG от 1 699 990 рублей в «Канавто» и получите новые возможности для путешествий. Время ехать навстречу BLG «Канавто». Сибирский тракт 48-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 в комплектации. Актив не состоит из выгодопроверной трейдинг.
7: BLG. Надежность в движении.

0: нужна реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, их там более 100 штук, если что, поэтому добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки можно легко, вот так, по щелчку пальца. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, здесь на Рекорде, еще 90 минут звучит и танцует вас и специально для вас. Короче, не запутайтесь. Итак, Рекорд Пати, погнали дальше.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: 21 августа. Пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, «Город Москва», «Royal Beat», «Санкт-Петербург», «Атмосфера». Также Tech Insight, Dubster, Edward, Doctor и Maydell. Увидимся в атмосфере. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

приветствую всех, кто на позитиве. Призываю не только танцевать, но еще и максимально отрываться под нашу радиовечеринку. Ну и Радио Рекорд, в свою очередь, объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк». Где-где? В столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас, всех гостей, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. Вы только представьте, что на сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера. Мощный состав наших российских отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Все это Кашин, Сент Райдер, Псинкро, Крот, Авинок, Сей2Кей и Гвоздь. Ну куда ж без гвоздя-то, а? 31 октября, Москва, VK Stadium, пиратская станция Рагнарёк. Вся же подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
5: Отметь свой день рождения в начале. В ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера: No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте мы вместе с вами подумаем, чем вам заняться дальше. Да и мне, в принципе, тоже, да? Ну, во-первых, смотрите. А, не, ну я-то буду через полчаса эфир Рекорд Лап Шоу вести, а вот вы можете потанцевать под треки из мобильного приложения Рекорда. В общем, забегайте, там более 100 интернет-потоков, выбрать есть из чего, опция добавить в избранные имеется, чтобы всегда были интернет-радиостанции под рукой. А я же, в свою очередь, хочу вам напомнить, что через полчасика, как раз-таки я уже начал об этом говорить, в Рекорд Лап Шоу встречаемся с вами здесь в прямом эфире Радио Рекорд. Короче, ребят, выбор за вами, а далее у нас по расписанию еще 30 минут ваших, наших танцев на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
0: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT. Образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300.

0: 24-26.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Если говорю огромное количество, значит там реально много всего. Ну реально, забегите, посмотрите. Если еще вдруг не смотрели, не слушали контент из телеграм-канала плейлисты Радио Рекорд, то смело этим займитесь. Там у нас есть Крем в Хрусталев, там у нас есть Вейкаперы, куда же без них-то, конечно. Мои шоу, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, также Женя Балдин с Колбасным Цехом, Русским Часом, ну и много-много еще персоналей и их шоу, разумеется, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не стесняйтесь подписываться, если не подписаны, еще по какой-то странной причине. Далее по расписанию я, Тим Волкс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лав Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Обсудить мы их можем у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а прямо сейчас давайте и информацию про них послушаем и заценим здесь в ближайшие 60 минут. Итак, стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Аланом Уокером. Так называется Pain. Возвращается Алан к истории, которая для него уже стала отдельной вселенной, что ли. Pain написан для второго сезона саундтреков Fatal Fury, City of the Wolves, и это уже не первый заход Уокера в эту игровую франшизу. В треке остается его узнаваемая мелодическая основа, но настроение заметно темнее и драматичнее. Ну, игра такая, потому что релиз, в свою очередь, стоял с 31 июля на лейбле CNK, и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Алан Уокер с треком Pain в самом начале. Погнали!
1: Рекорд Клаб.

0: Это Рекорд Клаб Шоу, друзья. И в продолжении у нас DOD, Busy Bizzo, Careful. Дот сейчас готовится к своему дебютному альбому Everything Briefly, и Careful — один из ключевых шагов к нему. Здесь его фирменный британский хаус-групп встречается с вокалом Easy Bizzo, причем трек выпускался с радиоэмбарго до официальной даты. Его заранее отправляли диджеям для клубной и фестивальной поддержки, но и в свою очередь релиз состоялся на Armada Music 31 июля. А прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу ловите эту композицию DOD, Easy Bizzo, Careful.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Здесь в продолжении Hot Since 82 или 82, если по-русски, так называется «Wow». Релиз, в свою очередь, состоялся на собственном лейбле Knee Deep in Sound 31 июля, и это уже третий сингл с его нового альбома Obsessions. После более глубоких и мелодичных работ он снова показывает клубную сторону проекта. 124 удара в минуту в оригинале. Хаос и очень характерный для Hot Since 82 грув. Сам же артист называл «Wow» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну а прямо сейчас давайте ценить этот трек в Record Club Show. Hot Since 82. Wow.

0: Шоу «Трансатлантик». Это называется так трек от Махмуда Оркана и Жу. Махмуд Оркан и Жу — довольно интересное сочетание двух артистов с совершенно разным подходом электронной музыки. «Трансатлантик» соединяет восточную атмосферность Оркана и более темную эстетику Жу. Название здесь тоже работает как метафора. Два артиста с разных музыкальных территорий встретились в одной композиции. Релиз, в свою очередь, состоялся 31 июля на Ultra Records. Ну и прямо сейчас этот трек здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Махмуд Оркан, Жу, «Трансатлантик».
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс. Go!

Здесь у нас узнаваемое название получает новую клубную жизнь. Bunny Tunes, Mellow Vortex, так называется Macarena. Представьте, 93-й год, испанский дуэт Los del Rio выпускает альбом Ami Me Gusta, и там, собственно, она, Macarena. Примечательно, что треку понадобилось аж 3 года, чтобы стать мировым суперхитом, но давайте вернемся в наше время, 2026. Наш российский продюсер Bunny Tunes, Mellow Vortex берут знакомую Macarena и превращают ее в короткий современный дэнсовый трек. Оригинальная идея остается легко считываемой, но аранжировка рассчитана уже на нынешнюю аудиторию. Релиз 7 августа на Bunny Time Records. Ну а прямо сейчас в Record Club Show ловите эту композицию. Bunny Tunes, Mellow Vortex, Macarena.

Поздравляю сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Обязательно забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И, кстати, этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу мы совсем скоро тоже дропнем в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы это сделали, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте с самого начала до самого конца новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Этим вы очень хорошо и сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Далее по расписанию. Сегодня у нас что? Так, вторник, да, уже? А значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур, продолжение Рекорд Клаба. Меня уже в очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первую танцевальную ночь со вторника на среду, 12 августа на календаре, а значит, это ночь лучших танцевальных треков со всего мира. И начнем с новинки Дональд Хюгель «Next to Me». Далее много интересного The WBBC, Амира Элди, Педли Грант и многие другие. Это Нейтрино и Баур. Поехали!

Ну и очередная новинка, эксклюзив на Радио Рекорд в нашем эфире от Нейтрино и Баура. Это I'm Loud и Calic Daddy, трековые на лейбле Hysteria, вскоре, прямо сейчас на Радио Рекорд. Вы можете услышать это впервые. Продолжаем.

Ну и в завершение нашего сегодняшнего шоу отличная, красивейшая композиция от проекта Adriatic и Genesis Amy Wen, Closer. Да, закрываем наше сегодняшнее шоу. Нейтрино и Баура, мы были с вами ровно час на первой танцевальне. Слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду в полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и наслаждайтесь остатками лета.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в эфире гость из Карелии. Не так давно я выступала в Петрозаводске в пространстве «Культура», где мы были в одном лайнапе. Мой сегодняшний гость Фрид. Карельский диджей, музыкант и промотор. Выступает в различных стилях, таких как эмбиент, даб, электро, техно. У него, кстати, есть несколько живых проектов «Эсфрид» и «Обитать». Выпустил 3 полноформатных альбома в стиле даб и эмбиент. Является организатором и участником многих вечеринок в Карелии, Мурманске и Санкт-Петербурге. У нас с вами ровно час. Я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Карелии. Недавно мы выступали с ним в Петрозаводске, и я подумала, что он обязательно должен появиться в эфире «Радио Рекорд» в программе «Технический перерыв». Именно его гостевой микс звучит сейчас в эфире, и у нас с вами ровно полчаса.

0: Через 5 минут в Рекорд Клабе. Оливер Хелденс.
1: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Петрозаводска. Именно его сет мы слушали на протяжении последнего часа в техническом перерыве. А что касается моих планов, то встречаемся в эту пятницу в Уфе на Электролете в пространстве «Техноквадрат». А уже в субботу я отыграю сет в «Казанской соли». А пока прощаюсь с радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Ну а с теми, кто появится на вечеринках, о которых я только что сказала, буду рада увидеться в реальном времени. Пока, спокойной ночи.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio. Number